0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Fandangos canta Pedro el Granaíno con la guitarra de Juan Requena en el Festival Flamenco Mont de Marsan 2013.